0: Саша!
1: Мой Ильи! Мой Григорий! Унди плекас, ма! Ильи, ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григорий, ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Чего трек латоба, мой?